0: Res Radio 91.3, a service of Купа Пала Res Indians. KPRI Pala.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,